0: без вод.
1: Трихамату, уашамату, уашисту.
2: Мила, покставте куш, кашлехты.
3: Вон от эпидис, пезе мане, там шилд.